Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов.

0: клиентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.

0: 5. Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы «Безопасный интернет» и «МТС-защитник» со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Уверен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Уверен 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
8: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить-системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить-системе.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: С 27 августа в кино «Мистический хоррор. Кошмар на улице Coral Grove».
11: Пойдем в парк? Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
12: Помогите! Эти дети, они...
10: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
13: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
14: Категория 16+.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждом.

0: В то время как Федор и замечательная Лиз нам говорят goodbye, у меня возникло абсолютно другое желание почему-то. Вы сейчас все поймете.
1: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
0: Ну, разумеется, желание пожелать вам доброго утра и поздравить с долгожданной пятницей. Безусловно, обидно, что это уже последняя летняя пятница в этом году, да, и ничего не напутал, 28 августа, да, все так. Но, между прочим, у этой новости есть тоже свои плюсы. Уже в понедельник, 31 августа, к нам вернутся разбудильники Саймон и Катя, Катя и Саймон, отдохнувшие, выспавшиеся. Именно эти ребята будут будить всю страну и провоцировать нас всех на всякого рода активности. Но они это умеют делать, это у них очень хорошо получается. Ждем возвращения разбудильников уже в понедельник. Ну а здесь пока я, Тимур Белов. И уже в этом часе обещаю вам кинобрейк. Есть такая игрушка у нас. Поиграем, постараемся разгадать загаданный фильм, сериал или героя. Сегодня у нас, наверное, будет герой, скорее всего. Ну а в самое ближайшее...

0: Ближайшее, я все-таки предлагаю добавить музыки в эту летнюю пока еще пятницу. Lackstar, Freedom to Love, взбодрит как следует. Еще раньше трек под названием Meet Me in the Dark. Дождитесь. Всем доброго утра, просыпайтесь.
1: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Мгновением ранее в летнем подставим перемены. Это красиво от Мота здесь на Радио ДФМ. Но декабрь красота все-таки заключается не только в переменах, а в ароматах, например. Вот у вас есть друзья, которые помешаны на парфюме, которые: ой, вот на, послушай, какие ноты, какой замечательный парфюм. У меня вот есть парочка таких друзей. Так вот, новость для тех, кто ищет и вдруг никак не может найти свой именно аромат, который вам очень сильно понравится. Вам нужно ехать, знаете куда? В Китай. Там есть крупнейший музей духов, где внутри находится 18 тематических галерей, интерактивные инсталляции на 6 этажах, и все это в ароматах, все это в парфюме. Но главная фишка в том, что когда вы все это проходите, на выходе ИИ анализирует впечатление от визита, он фиксирует, на какие ароматы и ноты вы больше всего обратили внимание, что вам понравилось, где вы прям приостановились. И за 3 минуты этот самый ИИ смешивает

смешивает уникальный персональный аромат, который вы потом забираете с собой в именном флаконе. Вот такой вот аромат, которого, которого ни у кого больше не будет. Только у вас, ваш персональный. Представляете, как круто? Вот так вот. Индивидуальный. По-китайски.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Стрип, потому что впереди у нас Кинобрейк. Та самая игра, где вы будете угадывать либо фильм, либо сериал, либо какого-то героя, которого я загадаю. Три подсказки и подарки тоже будут. Плюс 7-495-956-1012. Набирайте.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
16: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
17: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

Talking to you, Judge. Так называется трек, который мы послушали только что. Летим почитаем на Radio DFM. Я предлагаю, что после такого нужно обязательно чем-то заняться. Заняться полезным. Вы не против? Я за. Надеюсь, вы тоже. Чем мы будем заниматься, сейчас расскажу. А пока все, внимание.

0: FM. Совершенно верно. Игра под названием «Кинобрейк», где по трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. Сегодня это у нас будет герой, такой персонаж. И попытается его угадать Екатерина, начальник отдела продаж из Москвы. Очень серьезная девушка. Екатерина, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро всем.
0: О, ну не серьезно, я это просто так решил, знаешь, тебе представить. А тут своим голосом ты заговорила, и все понятно. Очень добрый человек. Екатерина, три подсказки готовы. Сегодня у нас герой, персонаж, и я надеюсь, ты тоже готова. Все это послушать,
1: да.
0: И потом, в конце концов, угадать.
2: Подсказка первая.
0: Так, Катенька, смотри, он фиолетовый, но не баклажан. Он огромный, но не горный хребет. Его подбородок настолько мощный, что им можно колоть орехи. Что-нибудь у тебя там перед глазами уже нарисовалось по этим описаниям?
1: Что-то очень странное нарисовалось, наверное.

0: Наверное, не то, что надо.
1: Ну, понятно, какие у тебя мысли сегодня в пятницу. Понятно все.
2: Подсказка вторая.
1: Несмотря на свою мощь, у этого героя было увлечение собирать камни. И вот если ты сейчас подумал, что это бриллиант какие-то он собирал, то лучше сразу передумай, потому что это не драгоценность, это нечто большее. Собирал он эти камушки.
0: Больше.
1: Угу.
0: Не знаю, не знаю.
1: Хорошо.
2: Подсказка третья.
1: Ну вот эта подсказка должна сработать. Этот герой практически никогда не кричит. Он говорит очень тихо, медленно, каждое слово как приговор. И я предлагаю послушать такой небольшой пример. Внимание, угу, сюда.
3: Когда выстраиваешь баланс во вселенной, обычно не до веселья. Но это резкий повод для улыбки.
1: Вот такой вот у него голос. Екатерина, как ты думаешь, что за героя сегодня сгадал для тебя?
0: Это что-то иностранное, мне кажется, это откуда-то из Марвела.
1: Да? Кто?
0: Да?
1: Как его зовут?
0: Я думаю, что это может быть Танос.
1: Что-то иностранное. Ответ принимается, проверяем. Это победа! Разумеется. Одно лишь только вот это описание, он фиолетовый, но не баклажан, мне кажется, можно сразу догадаться, о ком идет речь. Танос, суперзлодей из вселенной Марвел, как ты сказал, загадан был не просто так, сегодня Международный день публичного чтения комиксов, и я вот решил, что без этого такого злодея нам просто не обойтись в кинобрейке. Я тебя поздравляю, ты угадала, Катенька!
0: Ура!
1: Молодец, легкая пятница, но после такой игры пятница действительно будет у тебя легкая, я уверен.
2: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: и выдыхай. Погода. Ну а мы тем временем выдыхаем и смотрим на прогноз погоды. Сегодня в Москве плюс 19, плюс 20. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь ожидается на протяжении всего дня. Вечером до плюс 16. Влажность при этом 50%. А ветер северный 3 метра в секунду.
1: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329-44741, 16+.
3: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754.

0: 56-56-55.
1: Мосбилет составил план на выходные.
2: Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру.
3: 13+. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.

0: делать то, что хочется. Совершенно верно. Это The Second Voice на Radio FM. Прямо сейчас послушали работу под названием Let Me Be.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на Radio DFM. DFM.
0: С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем привет и доброго утра. Это летний Party Time продолжается здесь, на Radio DFM, вместо наших разбудильников, которые, между прочим, возвращаются уже в понедельник. Мы очень сильно соскучились сами на Катя. Ждем вас. Главное, на самом деле, чтобы ребята после отпуска не проспали эту самую встречу, в ожидании которой мы находимся абсолютно все без исключения. Ну а пока давайте обратим внимание на праздники, которые отмечаются сегодня, 28 августа. День второй половинки, поэтому поздравьте свою вторую половинку и чмок вот так вот. Прям, понимаете, в губке. День котлет в Костроме для тех, кто любит поесть. А еще, несмотря на то, что этот праздник отмечается в Перу, я тоже предлагаю нам как-то присоединиться. Ну, день кофе в Перу сегодня празднуют. Чашечку кофе с утра с круассаном, булочкой. Но, собственно, нет ли счастья, понимаете? Бодримся мы не только при помощи кофе, между прочим, и при помощи отличных треков. Everything But The Girl Missing впереди у нас. Также John Summit, Shades of Blue. И рубрика «Ом-Ом Рандом» в этом части тоже будет, поэтому далеко никуда не уходите. Вам это точно понравится.
2: Let's party! Летний Party Time. Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
2: Реклама.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников.

0: Тактичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ. Не оферта».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Обожаю ее улыбку, кредо.
1: Summer party time.
2: Летний party time на радио DFM.
0: И вот все-таки я каждый раз тебе говорю, когда смотрю сериалы, все строго, исключительно по одной серии, ну максимум две серии в день, и все, точка. Ну а потом что получается? Как обычно, одну посмотрел, вторую посмотрел, потом третью захотелось, и ложишься в итоге в 2 часа ночи, и не можешь уснуть, и думаешь, какое же там продолжение, может еще четвертую посмотреть серию, а? Ну, как говорят специалисты, есть один фрукт, который может улучшить качество сна. И это знаете какой фрукт? Вы удивитесь, это киви. Добавление в вечерний рацион киви может способствовать более быстрому засыпанию и увеличению общей продолжительности ночного отдыха. В киви ведь витамин С, там еще есть антиоксиданты, серотонин и фитомелатонин. Представляете себе? Вот такое вот чудо. Так что, если сегодня вы захотите лечь пораньше, можно просто сделать себе, ну, смузи из киви. Хотя, стоп, подождите. Сегодня же пятница. Рано ложиться не обязательно.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Я на самом деле обожаю этот трек Miracle. С нами вместе Каскада. Столько приятных воспоминаний под эту песню. И особенно приятно ее слушать утром. Согласитесь, так пробуждаешься моментально за несколько секунд. Каскада в летнем Party Time. Ну а что у нас впереди?

0: большим нетерпением ваших музыкальных заявок. 965-115-5-115. Все сообщения принимаются в Максе. Пишите, какой трек хотите послушать именно сегодня и какого исполнителя. В пятницу! Желания особые!
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. 30 лучших треков недели.

0: Реклама. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Поверенство 11-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Поверенство 20-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с Лада. Лада представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь.

0: Подписывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
10: В ленте.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер. И премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

собственно, давайте посмотрим на ваши музыкальные желания. Сегодня в финале рабочей недели в пятницу. Что же вы хотите послушать? Номер для ваших сообщений 965-115-5-115. Все принимается именно в Максе. Если за последние несколько минут не успели ничего отправить, вот подумайте, у вас есть еще буквально там пару секунд, чтобы набрать сообщение и кинуть название трека, имя исполнителя. И вполне возможно, буквально через пару мгновений рандомайзер остановится именно на вашей музыкальной заявке, именно на вашем предложении. Ну, а таких предложений, надо сказать, очень много, вот только некоторые из них. Леонид Руденко нас не догонят, Макс из Пензы просит: «Доброе утро! Включите, пожалуйста, Jingles Hero, Скуки Джо!» Пишет Марина: «Обожаю 30 Seconds to Mars, поставьте мой любимый трек Stuck». 50 Cent, Disco Inferno, просит Никита. Дэвид Гетта, Бибер Экса, I'm Good. Avicii, Wake Me Up, для сонного Алексея просит. Алексей, ну давай уже. Просыпайся. Процесс остановлен, рандомайзер сделал свой выбор. Я уже вижу это сообщение. Марина, радуйся, поклонница 30 Seconds to Mars. Поставьте мой любимый трек «Stuck», пишет Марина. Сейчас поклонницы там все радуются такие. Ура, наконец-то! Так. Должно получиться? Вроде да. Запускаю. О, получилось. Фу. Можно выдохнуть. Марина, наслаждайся. Твое музыкальное желание исполняется прямо сейчас.

0: И буквально пару слов именно о погоде. Сегодня температура воздуха за окном плюс 19, плюс 20. Максимальные показатели именно такие. Вечером до плюс 16. Ожидается небольшой дождь, поэтому зонт, дождевик могут пригодиться. Влажность 50%, а ветер северный 3 метра в секунду.
1: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41, 16+.
3: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

0: и на брусника.ру.
1: Мосбилет составил план на выходные.
2: Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру. 13+.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: А теперь тусовка.
1: DFM.
2: Потому что...

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: О, да! Леди Пати Тайм продолжается здесь, на Радио DFM. Я думаю, без лишних напоминаний с моей стороны, вы и так прекрасно помните, какой сегодня день недели. Помните?
2: Это пятница!
1: День, когда можно договориться с начальником идти домой пораньше, если он скажет, да, это будет великолепно.
2: Пятница!
1: День, когда позволить себе можно делать вид, что ты работаешь, чтобы никто этого практически не заметил. А еще, мне кажется, само слово очень красивое. От него сразу настроение как-то повышается и становится очень хорошо.
2: Да. Ребята, отдыхаем.
1: Ну, пока еще работаем. Я, Тимур Белов, поздравляю вас с наступлением пятницы. Между прочим, это финальный выпуск летнего Party Time в этом 2026 году. В понедельник уже ждем отдохнувших Саймона и Катю, шоу «Разбудильники». Ни в коем случае не пропустите. 7 утра по Москве. Не проспите, всем быть. Если даже вы, вот знаете, вот только в кровати будете, вот так просто нажмите, включите радио, да? А дальше все ребята сделают самостоятельно. Это у них очень всегда хорошо получается.
0: Летний Party Time. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете

0: интересов глобальных игроков.
1: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Летний party time, Мария Крамбери. Summer
1: party time. Летний party time на радио DFM.
0: Мне так повезло. Да, скорее всего, эту фразу не раз успели произнести участники картофельного фестиваля в Беларуси. Ну или как они еще называют его, Бульба Фест. Посмотрел, короче говоря, я небольшой отчет. Хорошая там атмосфера, все такие веселые, довольные ходят. Но больше всего мне понравилось, что там есть бильярд. И в бильярд там тоже играли
2: с картошкой.
0: Вместо шаров надо было закатить в лунку клубни. Ну, такой картофель бильярд, или как они его называют, еще бульба-бильярд, да. Слушайте, я посмотрел, как там играют, я ничего подобного в жизни вообще не видел. Ну, за креативность организаторам такого развлечения отдельно, наверное, спасибо, аплодисменты, такое нужно еще придумать. Но теперь, я так понимаю, к бильярдному столу даже здесь у нас можно подходить не только с шарами, но и с картошечкой. Никто не осудит.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Бьонсе и Шакира, и работа у нас с вами Beautiful Lion. Ну что, готовы играть? А тем более мы этого момента очень долго ждали. Итак, буквально через пару минут у нас квиз. В пятницу мы, как обычно, мы подведем итоги и выберем самого лучшего участника. И вполне возможно, этим участником станете именно вы. Звоните прямо сейчас. 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее, чтобы оказаться участником квиза. 8495-956-1012. Набираете уже? Я вам желаю удачи. Скоро поиграем.
1: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: После 40 жизнь только начинается.
1: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
9: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Замечательный день, когда мы будем подводить итоги и выбирать лучшего участника. Кирилл, Артур, Александр и Артемий принимали участие на этой неделе. У Артура и Артемия самые лучшие показатели, по 5 правильных ответов за одну минуту. И ко мне вот прямо сейчас присоединяется Артемий, который, собственно, принимал участие в квизе вчера. Артемий, здравствуй, доброго дня, доброго утра, желаю.
1: Привет, Тимур, привет, страна, привет, солнечный череповец.
0: Привет, Артемий, вот что тебе подсказывает интуиция? Как ты думаешь, кто-нибудь сможет тебя сегодня опередить? Тебя и Артура.
1: Я думаю, побороться стоит.
0: Есть такая девушка, Яна, менеджер по продажам из Москвы. Яна, доброго утра, привет.
2: Доброе утро.
0: Так, Артемий, какие приятные пожелания, ну, может быть, приятные в кавычках, у тебя будут для Яны перед ее игрой?
1: Яна, никого не бойся, сражайся до конца и можешь смело дать 4 правильных ответа.
2: Смело 5 или 6.
0: Или 7, или 10. Хорошо. Артемий, оставайся на связи, считай количество правильных ответов, Яна. Ну а я тебе желаю удачи и на всякий случай напоминаю, сегодня у нас 28 августа, пятница, у нас есть ровно одна минута. Начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День второй половинки отмечается сегодня. Как называется государственный орган, где обычно проводят церемонию бракосочетания между двумя влюбленными?
2: ЗАГС.
0: Это правильный ответ. Что за слово обычно кричат гости за свадебным столом, которое служит сигналом для молодоженов поцеловаться?
2: Горько.
0: Горько, верно. Международный день публичного чтения комиксов. Как зовут супергероя комиксов Марвел, у которого есть щит из вибраниума и стали?
2: Железный человек.
0: Нет, это Капитан Америка. Я предлагаю угадать еще одного супергероя по голосу и за это получить дополнительный балл. Послушай его голос.
3: Я Питер Паркер. Я фотограф.
0: Кто это?
2: Человек-паук.
0: Человек-паук. Правильный ответ. 89 лет назад была основана автомобилестроительная компания Toyota. Какая страна является родиной этой компании? Тойота. Но...
2: Япония.
0: Япония, верно. День рождения отмечает актриса Дженнифер Кульдж. Мамочку Томаса или Стифлера она сыграла в фильме «Американский пирог».
2: Стифлера.
0: Стифлера как-то так неуверенно сказала. Я думаю, что Дженнифер Кульдж сказал бы гораздо увереннее. Потому что эту роль она точно очень хорошо помнит. Это правильный ответ, мамочка Стифлера. Засчитано. Артемий, а ты помнишь мамочку ту самую?
1: Да, конечно.
0: Да ее просто невозможно забыть, согласитесь.
1: Да.
0: Сколько правильных ответов ты насчитал у Яночки?
1: 5.
0: ЗАГС принимается, Горько принимается, Капитан Америка мимо, Человек-паук, да, Япония, да, и мамочка Стифлера. Это 5-й правильный вариант ответа. Ну, что я могу сказать, дорогие?

0: Дорогие друзья, на этой неделе у нас такое впервые, между прочим, в истории квиза. Три лучших участника. Это Артур из Барнаула. Он принимал участие во вторник. 5 правильных ответов. Отлично. Яна, менеджер по продажам из Москвы. И Артемий из Череповца. Ребята, вы большие молодцы. Ну, считайте, что вы вот вместе, на первом месте. Вам тесно, но приятно. Поздравляю вас еще и с пятницы. Желаю вам хороших выходных. Спасибо. Счастливо. Пока, ребят.
1: Спасибо.

0: вас предупреждал, что это был финальный выпуск летнего Party Time в этом 2026 году. А все потому, что в понедельник возвращаются они! Разбудильники! Саймон и Катя. Катя и Саймон будут будить нас по утрам. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошей пятницы и отличных выходных. Счастливо. Пока. Пару слов о погоде. Сегодня температура воздуха за окном плюс 19-20, вечером до 16, небольшой дождь ожидается местами, влажность воздуха при этом 50%, ветер северный 2 метра в секунду. Вот такое вот прохладное немного лето.
1: Реклама. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу.

0: Подробности в магазине цветов «Зелла Пух».
1: Мы в сети. vk.com/dfm.

Всем привет, с вами любитель вкусно поесть и ничего не делать, Борис Всемогущий. Сегодня с утра я ходил в душ и понял, что такое семейная жизнь. Это когда ты заходишь в ванную, а там уже кто-то есть всегда. В любое время суток, постоянно. Ванная – это, знаете, такое самое густонаселенное место в доме. Особенно, когда тебе срочно надо. Радио DFM, кстати, тоже всегда с вами. И даже в ванной. А если вы еще красивая, молодая и любите бездельников, то я иду в придачу. Ну а впереди у нас всегда самое лучшее. Еще будет розыгрыш бездельников. Шучу, будем дарить призы и фирменные подарки. Поэтому никуда не уходите, будьте рядом.

0: Знаете, говорят, что смех продлевает жизнь. Тогда, если это так, то после нашей музыки мы будем с вами все бессмертны. Тогда давайте продолжать в том же духе и дарить духи. Духи, подарки буду дарить от души. Поэтому прямо сейчас начинаем звонить нам в студию. Плюс 7495-956-101.2. У кого острый язык и кому не хватает нашего фирменного мерча, того я видеть не хочу. Шучу, именно такой и мне нужен. Набирай. Плюс 7495-956-101.2. Я жду.
1: Радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Александр из Республики Коми врывается в наш эфир. Товарищ мой, как настроение?
1: Отличное.
0: Я рад. Саш, расскажи, как ты думаешь, что тебе для счастья нужно? Что-то одно материальное.
1: Для счастья?
0: Для счастья.
1: Не знаю даже.
0: Ну, мне вот нужно мороженое и автомобиль, а тебе что?
1: А, где кусок мяса?
0: Кусок мяса? Какого мяса?
1: Да. Вырезку говяжью вот какую-нибудь.
0: Ой, слушай, счастливый ты человек, тебе нужно просто мясо для счастья. Откуда? Я уже мясо не ел, наверное, лет.

0: 100. Ладно, готов сразиться за фирменные подарки от Радио ДФМ?
1: Давай попробуем.
0: Правила очень простые. Я задаю тебе 6 вопросов. На них нужно отвечать правду, только правду. Если ты хоть раз на один ответишь «нет», то ты проиграл и будешь должен мне мясо. Договорились?
1: Договорились.
0: У тебя 30 секунд, 6 вопросов. Отвечать нужно правду и только «да». Ты обманываешь начальника?
1: Да, естественно.
0: Ты разговариваешь сам с собой вслух?
1: Конечно.
0: А ты думаешь об ограблении чего-то?
1: Бывает.
0: Ты носил одну и ту же одежду больше недели?
1: Конечно.
0: Ты хочешь кого-то сейчас побить?
1: Нет.
0: Опа! Тебе жалко денег на любимую? А?
1: Да.
0: Что?
1: Да.
0: Да! Да, Саш, вот это да! А ну-ка давай рассказывай, кого ты не хочешь побить?
1: А никого, я вообще позитивный человек.
0: Да, если мясо надо забрать?
1: А ну если мясо забрать, то...
0: Тогда побьешь, да. Слушай, а почему тебе жалко денег на любимую? Мне тоже жалко денег на любимую. Тебе вот почему? Потому что их нету? Или такая любимая?
1: Нет, потому что... покупает всякую ерунду от любимой.
0: А что? Вот что твоя любимая покупает?
1: Да какие-то тапочки, какие-то ерунду какую-то, полотенца какие-то.
0: И вот поэтому, Александр, на мясо не хватает, да?
1: Конечно.
0: Саш, ты очень классный, безумно экономный, как и я. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. А кому будем передавать приветы, друг мой?
1: Передавать буду привет всей республике Коми, родному селу Каскирос и всей Ижме, и всем слушателям ДФМ.
0: Спасибо тебе огромное. С мясом тебя.
2: Погода.
0: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 20 градусов без осадков. Завтра в Москве плюс 21. Местами небольшой дождь. Машину можно не мыть.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: DFM.
3: DFM. Потому что Радио DFM.
5: And then just touch me till I can get my satisfaction.
6: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Конфетку вам, обертку мне в студии Борис Всемогущий. Сегодня, пока ехал к вам, обратил внимание, что все какие-то грустные, хмурые. Очень странно, потому что пятница. Пятница раз на раз не приходится. А вот в одной из стран запретили грустить в общественных местах. Представляете, стоишь себе на остановке, никого не трогаешь, думаешь о жизни, и к тебе подходит полицейский с фразой: «У вас слишком задумчивый вид, давайте пройдем в участок, будем улыбаться там». Но если серьезно, а вот как они собираются это контролировать? Наверное, у них есть такой циркуль, который будет измерять градус рта. Циркуль для рта. Представляете, насколько это сюрреалистично? А пытки у них постером Джигурды. Ну, а у нас все гораздо проще. Улыбка измеряется качеством музыки и количеством подарков. Поэтому впереди у нас, как всегда, лучшая музыка, хиты и самый лучший фирменный мерч от Radio DFM. Слушаем и не переключаем.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ, подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120 71 919 08 от 07

0: 08.02.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.

No stress, нету стресса, да везде он есть, важно, как из него выйти. Есть такое слово, как медитация. Пробовали, я постоянно этого не делаю, то есть никогда, но очень хочу попробовать, ведь это очень красиво, эстетично, музыка, благовоние, тишина. Хотя тишина это точно не про меня, а вот благовоние, музыка это ко мне. Благовоние, наверное, сильно сказано. Подарки это, кстати, тоже про меня. Кто хочет, начинает прямо сейчас дозваниваться нам в студию. У нас тут все просто сплошное благовоние. Плюс 7495-956-101.2. Не стесняйтесь, у нас все честно и по-настоящему. Я жду, правда. Плюс 7495-956-101.2. 101.2. Звоните.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медузы и Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот золото прошлой недели забрали Маршмелло и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек «Феникс».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru, а у tbank 0+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Флау-вау. Услуги от ООО «Флау-вау». Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
16: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
18: Алло, привет! Я такое узнала, чтобы осень стала.

0: Особенный? Ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
1: Категория 16+.
3: Up the next.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что...

0: Анька дозвонилась до нас из Питера. Будем играть с ней. Как жизнь молодая?
1: Все хорошо, все отлично. Всем привет с северной столицы.
0: И тебе привет. Аня, расскажи, кем ты мечтала стать в детстве?
1: О, врачом, хирургом.
0: Ух ты, ничего себе. Почему им стало или не стало?
1: Ну, я пошла, поняла, что это все-таки не женская профессия, стала терапевтом, а потом ушла отсюда.
0: Ну, ничего страшного, зато у нас теперь такой красивый, прекрасный терапевт. Готова сразиться со мной за подарки?
1: Да, готова.
0: Ну, слушай, правила очень простые. За 30 секунд я назову тебе 6 разных персонажей. Тебе нужно будет озвучить каждого из них фразой. Вообще люблю радио DFM. Готово? Я называю тебе персонажа, а ты озвучиваешь, ну, интонации, тембром голоса этого персонажа и говоришь фразу «Вообще люблю радио DFM».
1: Угу.
0: Готово?
1: Да.
0: Погнали. Терминатор.
2: Вообще люблю радио DFM.
0: Ну вообще, маленький китаец.
3: Вообще, я люблю радио DFM.
0: Ага. Оперный певец.
4: О, вообще люблю радио DFM.
0: Да, Борис Всемогущий.
1: Кто не могущий?
0: Борис Всемогущий, это я. Как он говорит эту фразу?

0: О, ваша любимая радиостанция Радио ДФМ.
1: Конечно, у меня же такой акцент, злая сноха.
0: Все надоели. Ну, вообще-то я люблю Радио ДФМ.
1: Последняя, годовалый ребенок.
0: Люблю Радио ДФМ.
1: Да, Данюта, да ты слушай. Ты просто талантище. Смогла бы заниматься озвучкой фильмов?
0: Ну да, наверное, актерское мастерство у меня в крови.
1: Я тогда отправляю твою демку, нашу запись в немое кино. Я тебя поздравляю, дарю тебе сноху, забирай, фирменный мерч тебе дарю. Кому приветы будем передавать, дорогая?
0: А, передаю приветы всем своим подругам, которые все готовятся к 1 сентября. Вот, желаю всем хорошего настроения, ну и городу.
1: Спасибо тебе огромное. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю мелочь, и вы любите. Погода. Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 20 градусов, без осадков. Завтра в Москве плюс 21, местами небольшой дождь.
2: Реклама. Мосбилет составил план на выходные. Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру. 13+.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
8: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
2: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте. Welcome back, and right now. А теперь...

0: подумать об этом лайфхаке немножечко пораньше, потому что лето-то заканчивается. Но за заботу, конечно же, хочется сказать спасибо, потому что служители науки, так сказать, создали фиолетовую ткань, которая охлаждается на солнце.
1: Опачки!
0: Она, как и вещи белого цвета, отражает солнечный свет и отводит тепло, но только на 8 градусов больше.
2: Ништяк!
0: Согласен, Павлик. Всем бодрого, доброго! Чуть позже не проспите специальный сигнал. Первыми дозвонитесь в студию и попробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News, дабы выиграть, разумеется, наш фирменный приз. С вами уже Артем Скоробогатый, а это, между прочим, Ее Величество.
3: Реклама.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ Рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
17: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
16: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
18: Мой сын никуда не поедет от меня.
16: На телеканале Ю.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
22: Категория 16+.
23: Welcome back, and right now...
24: А теперь тусовка.
23: On DFM.
24: DFM. Потому что радио DFM.

0: Веселый и разудалый Константин пожаловал к нам в эфир радио DFM из автомобиля прямиком. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Куда путь держите, Константин?
1: Мы по побережью катаемся, кайфуем.
0: Да ладно, мы все сейчас мигом обзавидовались вам, понимаете? А еще больше позавидуем вам, если вы одержите победу в игрушке Fake News, потому что на кону фирменный приз от радио DFM. Чего надо делать? Вот вам прямо сейчас подряд три новостных заголовка. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете. А если ничего не получится, то как минимум продолжаете кататься по побережью и, возможно, передадите кому-то приветы. Константин, вот как выглядит первый новостной заголовок. В Истре женщина вырастила кабачок весом 46 килограммов. Правдивый заголовок или нет?
1: Кабачок 46 килограмм?
0: Да.
1: Да, я думаю, да, вполне реально.
0: Мэрия Парижа заявила о намерении снести Эйфелеву башню.
1: Нет, но это фейк.
0: В Индии обнаружили парня, который из-за редкой болезни вынужден постоянно сидеть в воде.
1: Может быть.
0: Да нет, вы...
1: Хотя, есть как есть.
0: Правда имеется в виду?
1: Да, да.
0: Ну вы, блин, даете. С победой, Константин! Ты смотри, лихо, лихо. Разобрались со всеми новостными заголовками везде и во всем.

0: оказались правы, даже итоги подводить не стану. А поздравлю вас с тем, что теперь вы становитесь счастливым обладателем нашего фирменного приза и, конечно же, возможности передать ваши фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Ну, я в первую очередь передаю вам, вашему радио, потрясающего, все здорово. Также передаю своим близким, друзьям, Дмитрию Юрьевичу Рябикову, от души его семье. Передаю нашим детям огромный привет. Мы сейчас на футбольном детском турнире в Анапе. Поэтому сегодня через час у наших детей игра финальная. Поэтому хочу пожелать им от души удачи, победы и хорошего настроения всем.

0: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама ООО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т9».
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
13: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
14: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
18: Пойдем в парк? Не боишься?
19: А зря. Ты ведь в ловушке.
20: Помогите! Эти дети, они...
17: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что...

Что же, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, дорогие друзья, в 1908 году под Петербургом в воздух поднялся первый российский дирижабль. В 1933 в Англии впервые использовали радио для поимки преступника, приметы которого передали по волнам, благодаря чему его быренько задержали. А в 1963 в американском городе Сиэтле построили

0: самый длинный в мире понтонный мост. Около 2,5 километров. Правда, через 50 лет он исчерпал свой запас прочности и стал мемориальным. А рядом с ним соорудили новенький, длиной уже около 5 километров.
1: С катертью дорога!
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 19 градусов и ясно, а на выходных в среднем обещают плюс 18 и местами дождливую погодку.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
6: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
7: Уистады Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: А теперь тусовка.
9: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Все новое, хорошо забытое старое, великолепные Sonic Sky только что на радио DFM. Ну а если у вас есть деньги, то это непременно хорошо. А если у вас есть деньги на странную коллекцию автомобилей, то это уже прикольное расточительство. Наш соотечественник взял, да и приобрел себе несколько болотоходов, машину Флинстоунов, баню на колесах и самый узкий тазик шириной всего 70 сантиметров. Получается, что это...
1: Седан! Баклажан!
0: Мини-версия. На очереди, что было дальше? Игра, где я буду тестировать вашу интуицию в борьбе за наш фирменный приз. Чуть позже, по моей команде, первыми дозвонитесь в студию и попробуйте отгадать концовочку новости. Я же вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого продолжения рабочего дня в нашей компании. Много не работайте и мало тоже.

0: позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня. Пока самое время поговорить с Ольгой. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так и хочется у вас спросить, что было дальше? Знаете, почему? Потому что у нас есть самая нереальная реальная новость, которую прямо сейчас я, соответственно, вам озвучу. Следом предложу три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Ну а вы, если выберете верный, правильный, обязательно с нашей стороны подарим вам наш фирменный приз от радио DFM. Осталось только немножечко постараться и не провалиться, не прогадать, не ошибиться. В общем, Ольга, вот как выглядит начало новости. Житель подмосковного Королёва решил посмотреть на работу пожарных. И, многоточие, вопрос, чего было дальше? Выбирайте. Тайно пробрался в пожарную часть, устроил барбекю у себя на балконе или спалил 6 машин. Негодяй. Выбирайте.
1: Тайно пробрался.
0: Пожарную часть. Ему стало интересно, как там у них все устроено, да?
1: Ну да.
0: Ага. А устроил барбекю у себя на балконе?

0: Мне неинтересно.
1: А это житель Королёва?
0: Да.
1: Тогда устроил барбекю на балконе.
0: Ну или, может быть, тогда уже спалил 6 машин, а, Ольга?
1: Нет, устроил барбекю на балконе.
0: Житель подмосковного Королёва решил посмотреть на работу пожарных и спалил 6 машин.
2: Ой, что делается?
0: Просто беда какая-то, Ольга! Ну, Ольга, ну не сегодня получается.
1: В следующий раз.
0: Обязательно будем ждать вашего звонка. А пока ваши фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Передаю всем слушателям радио DFM. Всем хорошего настроения, приятного окончания дня. Ну и впереди выходные. Всем отдохнуть.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
9: Пойдем в парк. Не боишься?
10: А зря. Ты ведь в ловушке.
11: Помогите, эти дети, они...
8: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа. 18+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-948-54-58.
13: А теперь тусовка.
14: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день грязной посуды и не мыть ее все выходные. Ну, или же отпраздновать день под названием «Просто потому что». И на все вопросы «почему» отвечать правильно.
1: Потому что гладиолус.
2: О погоде.

0: Сейчас, по ощущениям, 20 градусов и ясно, а на выходных в среднем обещают плюс 18 и местами дождливую погоду.
1: Реклама. Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

Кайли Миноук, In Your Eyes, только что на радио DFM. Давненько что-то мы с вами не касались отечественного кинематографа. И ведь есть что вспомнить, а главное пересмотреть на досуге. Но дело даже в другом. Аналитики тут выяснили, какие такие киноремейки хотят увидеть наши зрители. Так, по мнению россиян, срочно следует переснять фильмы «Девчата», «Вокзал для двоих» и «Любовь и голуби».

0: Умная не ешкин кот.
1: Главное сделать, что называется, качественно, прикасаясь к золотой коллекции советского кино. Ну, а насколько вы умны, дорогие друзья, вернее, грамотны, мы узнаем уже совсем скоро в игре «Слово дня». Чуть позже по моей команде первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте правильное ударение в слове, и наш фирменный приз у вас в кармане. Всем здрасте, мордасти, меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
2: Реклама.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
15: Категория 16+.

уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть, конечно же, наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Оливер Хендлс, Blue Monday.

0: не поверите, с нами на связи Грамотей Кристина. И аплодисменты. Кристина, здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Ну что, вспомните, скажите нам, не тая, что было по русскому языку?
1: Четверка заслуженная была.
0: Даже так? 80 на 20 да. Усвоенного материала. А это значит, что возможность выиграть наш фирменный приз очень даже велика. Чего надо делать? У нас для вас есть новостной заголовок, внутри которого для вас предательски скрывается слово, где вам, Кристина, нужно правильно поставить ударение. Если все хорошо по-нашему, и вы угадываете или знаете, как правильно произносится это самое слово, мы дарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получается, слушаем ваши фирменные приветы. Итак, Кристина, в Москве ветеринары спасли собаку, проглотившую игрушку, которая полностью закупорила или закупорила выход из желудка. Выбирайте.
1: Закупорила.
0: Или закупорила.
1: Закупорила, я думаю.
0: Да правильно все думаете! Правильно! Небольшая секундная пауза, и Кристина выбирает правильный вариант ответа. Да, согласно словарям, в данном глаголе и во всех его производных ударение всегда ставится только на букву «у». Поэтому, пожалуйста, еще раз, как правильно говорить, Кристина?
1: Закупорила!
0: Да!

0: Упарила! Не буду говорить, ура! Что Кристина. Да, зато поздравим ее с победой и подарим ей на память наш фирменный приз от Радио ДФМ. Какой обсудим за эфиром, а пока все время для вас, Кристина. 10 секундочек на то, чтобы послушать ваши фирменные приветы.
1: О, я передаю привет вам, всем ведущим. ДФМ Радио, мое любимое, слушаю его постоянно, езжу везде. Передаю привет своим детям, мужу и всем казанцам.

0: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту.

0: Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
1: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ВТБ» не оферта.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.Пэй.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Общаться с вами аж до понедельника.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу. И скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Россия стала четвертой страной в мире по числу миллиардеров. Яндекс решил запустить собственного мобильного оператора, а россиянам пообещали бесплатно давать землю под строительство, если они готовы построить дом всего за 3 года.
2: Хорошо, вот это хорошо.
0: На этом на сегодня у меня все. Да и вообще, на этой неделе, надо сказать, тоже все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Нескучных вам выходных. Ну и...
3: До скорого.
4: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 19 градусов и ясно, а на выходных в среднем обещают до плюс 18 и местами дождливо.
4: Реклама.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-700.

Новые технологии, конечно, удивляют, но порой совсем не с той стороны, которую ожидаешь. И вот что произошло в Тайване. Там, представляете, мужчина поймал свою жену на измене с помощью робота-пылесоса. Да, вовремя включил камеру, все увидел, заснял и даже выиграл суд. Правда, девушка после этого тоже в суд подала за то, что он ее незаконно снимал. И да, она тоже выиграла. Вот и думайте теперь, кто победил. Ведь робот-пылесос сразу освободился от двух хозяев. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Мы тут роботы как-то не держим, но зато у нас есть мерч, и мы готовы его разыгрывать. Поехали дальше слушать музыку, а вы будьте внимательны и ловите момент.

Летит действительно быстро, и чем старше ты становишься, тем отчетливее ты это замечаешь. Но мне кажется, порой ты осознаешь это совсем в неожиданных ситуациях. Давайте об этом пообщаемся, друзья. Вопрос вот такой. Неочевидный признак того, что вы повзрослели. Пишите, присылайте ваши сообщения в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы выберем какого-нибудь автора случайно. Он у нас получит наш фирменный мерч на память. Пишите, еще раз вопрос, неочевидный признак того, что вы повзрослели.

0: Подведем итоги, друзья. Узнаем сейчас, кто получит наш фирменный подарок за ответ на вопрос. Неочевидный признак того, что вы повзрослели. Раньше, если отменялись планы на вечер, я расстраивался. Теперь, если отменяются планы, я такой: господи, спасибо тебе огромное, можно просто себе время посвятить. Все так. Привет, ZFM. Я понял, что повзрослел, когда начал хранить хорошие пакеты. Причем есть обычные пакеты, а есть прям хорошие, которые нельзя тратить на мусор. Всем привет, меня зовут Саша, я из Москвы. В какой-то момент начал смотреть прогноз погоды не чтобы просто понять, что надеть, а чтобы решить, когда стирать постельное белье. Вот так молодость и заканчивается. А почему это? Потому что на балконе сушишь? Двигаемся далее. Стал радоваться, когда дома заканчиваются продукты примерно одновременно. Раньше достижением было сдать экзамен. Теперь три пустые банки в холодильнике в один день вызывает чувство, что жизнь под контролем. И еще такое. Есть неочевидный признак. Перестал стесняться уходить из гостей первым. Я раньше думал, что обо мне подумают. Сейчас я вообще об этом не думаю. Думаю лишь о том, как бы побыстрее дома оказаться. Да, и здесь я тебя тоже прекрасно понимаю. Давайте выберем человека, кто у нас получит подарок. Случайным образом, напомню, это делаем. И повезло вот автору последнего сообщения, который уходит первым. Поздравляю, первым ты у нас оказался. И сегодня тоже, кто получает наш фирменный подарок. В следующем часе мы еще раз разыграем, друзья. Так что всем удачи. Погода. Все верно, рассказывая о погоде. За окном у нас, друзья, в эту минуту плюс 20 градусов, облачно с прояснением. Облачно с прояснением будет и дальше, там плюс 16. Завтра от плюс 15 до плюс 21. Правда, возможны и небольшие осадки.
1: Реклама. Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Уэста де Петрович, Санкт-Петербург. УРН 106-784-754-5655.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

0: пятница, само по себе удовольствие. Наконец-то мы до нее добрались. У нас впереди выходные дни. Будем их проводить, как только заходим, конечно, под музыку. И будем снова подводить итоги. Друзья, напомню, что каждую субботу мы с вами собираемся и слушаем самые главные работы за последние 7 дней. И завтра, конечно, не исключение. С 15 по столичному все стартует. Приходите, буду вас ждать. Ну а в этом часе у нас все, как мы привыкли. Музыка и, конечно, мерч. Скоро разыграем. Удачи всем!
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки.

0: осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-948-54-58.
2: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

will never know. Это Imani со своим проверенным треком. Много лет мы его знаем, много лет он нам нравится. Но давайте не про прошлое, давайте про настоящее. А здесь у нас еще одна возможность выиграть наш мерч. Вот какая тема у нас в этот раз. Что вам раньше говорили нельзя, а потом оказалось, что можно? Присылайте ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем ваши ответы, собственно, и выберем победителя случайно. Напомню, то есть шанс у всех есть. Что вам раньше говорили нельзя, а потом оказалось, что можно. Пишите.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм».

0: сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер «Тенет Т7». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Тенет». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
0: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Чьи подарки раздаем. Напомню, что в этом часе я вам задавал такой вопрос. Что вам раньше говорили нельзя, а потом это оказалось, ну, что на самом деле можно. Сейчас почитаем. Всем привет, мне в детстве говорили, что нельзя есть мороженое зимой. Оказалось, очень даже можно, и мне так больше нравится. Привет, ZFM. Бабушка говорила, что после 6 есть нельзя. Вырос, открыл холодильник где-то в 11 вечера и понял, да, очень даже можно. Мне говорили, что нельзя часто работу менять, нужно держаться за свое место. Потом выяснилось, что можно уходить оттуда, как только тебе заблагорассудится. Ну, это, видимо, у тебя профессия востребованная, да? В детстве запрещали лежать на кровати в уличной одежде. Съехал от родителей и только так и делаю, на самом деле. Просто нужно постельное белье менять почаще. И еще Лена нам пишет. Мне говорили, нельзя тратить деньги на ерунду. Оказалось, очень даже можно. И наоборот, это самое приятное. Вот бы побольше денег было, чтобы на ерунду тратить, да? Выберем человека, кто получит подарок. Друзья, напомню, что это случайно происходит. То есть шанс есть у каждого. В этот раз повезло автору второго сообщения, вот который любит есть после 6. У тебя и так, видимо, с генами все хорошо. Выиграл лотерею, как говорится. Так еще и подарок наш получаешь. Молодчина. Друзья, в следующем часе мы снова поиграем. Удачи всем.
1: Погода.
0: Смотрим на столичную погоду. За окном у нас в эту минуту 20 градусов, облачно с прояснением. Вечером в целом тоже, там плюс 16. Завтра от плюс 15 до плюс 21 и небольшой дождь.
1: Реклама. Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329-44741, 16+.
4: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
7: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лапух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине.

0: Всем известна фраза, что мы превратились в человека благодаря труду, однако есть небольшие сложности. Вот прямо сейчас появилась новость о том, что работающие россияне начали массово страдать тихим надломом, и даже HR-ы бьют тревогу. Это вот что значит «сравнивайте с собой». Сотрудник выполняет задачи, но его инициатива и вовлеченность падают до нуля. Естественно, никакой инициативы, ну и внешне у него все как бы хорошо, но внутри сложности. И вот как специалисты предлагают с этим бороться, друзья. Вот, если вы руководитель, слушайте внимательно. Нужно поднять зарплату, наладить коммуникацию, снять часть задач и давать немножко больше выходных. Ну, последний я от себя добавил, но тоже было бы приятно. Так что вот, прислушайтесь. Очень хотелось бы. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час и, конечно, новый час классной музыки и розыгрыша мерча. Удачи всем.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-744-68-40-095.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
9: Пятерых не хотите?

0: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Мозг never sleep. Работа для всех, кому, видимо, меньше 30 лет, потому что после 30 никаких never sleep нам, пожалуй, не надо. Сон – это очень важно. А еще очень важно слушать внимательно, друзья, ведь вы, возможно, выиграете прямо сейчас подарок. Если это слышите, тогда берите телефоны и отвечайте вот на какой вопрос. Что вы думали никогда не запрещать своим детям, а когда они появились, осознали необходимость в этом? Вот мы все себя помним, как в детстве нам что-то запрещали и думали, ох, вот мы вырастем, так делать не будем. А потом, конечно, все меняется. Присылайте ваши сообщения в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы скоро прочитаем ваши ответы, и кто-нибудь станет счастливчиком, заберет наш фирменный подарок. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motors».
0: Up the next. А дальше тусовка.
6: On DFM.
0: Потому что

0: снова возможность забрать себе наш фирменный мерч. Вопрос был такой: что вы думали никогда не запрещать своим детям, а когда они появились, осознали необходимость в этом? Всегда думал, мои дети будут есть сладкое столько, сколько захотят. Никакой родительской тирании. Потом увидел, как ребенок за 10 минут уничтожил новогодний подарок и понял, придется все-таки запрещать. Привет, ДФМ, клялся, что никогда не буду запрещать детям шуметь дома. Потом у сына появилась игрушечная барабанная установка. Дважды об этом пожалел. Думала, никогда не стану ограничивать телефон и компьютер. А потом фраза «еще 5 минут» каким-то образом превратилась в 3 часа. Теперь я понимаю родителей моих. Еще такое. Я Андрей, отец двух мальчиков. Был уверен, что никогда не скажу «не бегайте по квартире». Потом они начали бегать по квартире. Ну и, естественно, вопрос отпал. И еще такое сообщение есть. Никогда не хотел запрещать ребенку рисовать где угодно, что ему нравится. Потом понял, сколько стоит обои и ремонт в целом. И понял, что без запретов тут не обойтись. Да, все мы это проходили и потом только осознавали, что на самом деле значит слова наших родителей. Будем надеяться, что и ваши дети тоже это прекрасно поймут. Друзья, выберем человека, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло автору второго сообщения, который рассказывал, что не будет запрещать детям шуметь. И теперь все-таки запрещает. Ну что ж, тебе достается наш фирменный мерч. В следующем часе мы снова разыграем, снова будет какая-то тема. Друзья, участвуйте и выигрывайте тоже. Погода. Столица в данную минуту, друзья, плюс 19 градусов, облачно с прояснением. Попозже у нас будет плюс 16, также облачно с прояснением. Завтра от плюс 15 до плюс 21, вообще облачно с прояснением тоже, но, возможно, небольшие осадки.
1: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Мосбилет составил план на выходные.
5: Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру.
6: 13+. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено.

0: пятница, 28 число. Да, лето заканчивается. Но, тем не менее, сегодня есть какие-то праздники и события. Посмотрим. Сегодня день надутых губ. Так что, парни, если у вас девушки сегодня попросят денежку на какую-то модернизацию, не удивляйтесь. Также сегодня день пышных дам. Ну, все дамы прекрасны, так что поздравляем. Еще сегодня день столяра и плотника. Если работаете в этом направлении, также мы вас поздравляем. А еще день второй половинки. Ну, пятница она такая. Предлагаю ее отгулять так, чтобы все-таки хотя бы на две половинки не развалиться. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас, конечно, новый час. И снова мы с вами будем слушать музыку, ну и, конечно, разыграем подарки. Если вдруг до этого не пробовали, стоит попытаться. Возможно, и выиграете именно вы.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

Freedom to Love. Вот такую работу мы с вами о любви послушали. И любовь, на самом деле, для многих настоящая мечта. Но, как говорил мой папа, мечтать не вредно. Давайте на мечтах мы с вами и поговорим в этом часе. И, возможно, кто-то из вас выиграет мерч. Задаю вам вот такой вопрос. Если бы можно было вернуть что-то из вашего прошлого в повседневную жизнь, вот настоящую, что бы это было? Вспоминайте вот эти всякие юппи, куры-гриль и вот это все прочее. Прислать сообщение можно в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы почитаем некоторые, выберем победителя случайно, он и получит подарок. Удачи!

Penthouse.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
18: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 6.

0: 9 августа 2026 года включительно.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Ко».

Возвращаемся к раздаче нашего фирменного мерча. Друзья, я задавал такой вопрос. Если бы можно было вернуть что-то одно из вашего прошлого в повседневную жизнь, настоящую, что бы это было? Летние каникулы. Не конкретное лето, не молодость, просто саму концепцию, что 3 месяца тебе официально ничего не надо делать. Волшебство просто было бы. Вернул бы друзей, которые жили в соседнем дворе. Сейчас, чтобы встретиться с друзьями, нужно открыть 4 календаря, что-то там согласовать, а раньше просто идешь и гуляешь, было круто. Привет, ДФМ, вернула бы старый интернет, когда заходишь туда на час, а потом уходишь жить дальше. Сейчас из интернета приходится буквально эвакуироваться. Ой, я сначала подумал, ты немного...

0: немножко про другое говоришь. Я бы вернул семейные застолья у бабушки. Тогда казалось скучным сидеть со взрослыми, а сейчас одно удовольствие. Вернул бы возможность позвонить другу в дверь и без предупреждения. Никакого ты дома, тебе удобно. Нет, просто идешь, когда хочешь, и звонишь. И еще Дима нам пишет из Питера. Вернул бы те времена, когда заходишь в магазин, тратишь буквально несколько сотен рублей и выходишь с двумя сумками, а не то, что сейчас происходит. Очень, конечно, цены выросли. Ну да, мы тут согласны. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Кстати, абсолютно бесплатно, хочу заметить. И повезло автору последнего сообщения. Как раз, Дим, вот, ты только что жаловался на то, что много денег приходится тратить. Поздравляю тебя, бесплатно тебе достается наш фирменный мерч. Ну а если вы, друзья, тоже хотите выиграть у нас что-то, что ж, у нас много возможностей. Удачи! Погода. Ну и о столичной погоде расскажу. За окном в эту минуту плюс 18 градусов, облачно с прояснением. Ближе к ночи будет плюс 16, и также облачно с прояснением. Завтра будет от плюс 15 до плюс 21 и небольшой дождь днем.
1: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
6: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зелла Пух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зелла Пух».
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот золото прошлой недели забрали Маршмелло и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек «Феникс».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Выйти свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на Сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что.

0: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
2: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат.

0: выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».